Сразу пахнет скотра хат. Но волк не заходит, в лес волк не заходит. Жили были два соседа, богатый ведьмака, бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саван выдал. А богатый взял тренажер, точил землю и почал гуляться. Веркули все прозатили, но уж бьем алан вас там лучше. Веркули все простой, хитрый, ты весь стал лучше, стал лучше. Он прыгнул все простые, где-то да и ноги срабились ему лучше. Над ее полетел, задушил коня. Опять на него жить вынял. Волк бежит назад к ножам, чтобы отвернуться назад, но человек пробег. А их прыгнули все простые, можно ты стал голова человеча. Я прыгнули все простые, можно ты весь стан, зарабился человеча. Прыгнули все тренировки.